φάση. Το τσίγρα, γαύρο τσίγρα, γαύρο τσίγρα. Ой, прекрасно, дечко, там у куту собе. За великим смежим инструментом зовется Данко. Амо, Данко!